0: Смотри, Мишу едят! Это не страшно, это моя! Тебе сейчас оно тупо, а не пью маку мирно, лежа!
1: Ну, доста, Данси, знай, козмагай!
0: Маку се будеш тако понашал, отечу вону твою принцезу!
1: Отиди тамо, где спава мой тата, па укради негову жену. Хайде, отми мою маму, ако те не страх.
0: Tato, da se tuče s tvojim tatom.
1: A, dobro, ajde, ulezi mirno pokraj kreveta dok se ja ne probudim. Ajde, dobro.
0: Dobro. Dobro, neka ti bude. Voli da znaš da ću te sutra rastrgati. I tebe, i onu tvoju.
1: U redu, samo sada spavaj. Ajde, umoran sam.